0: со Абдар Тоджикистон Шаш.
1: Дарборай Фарух Шуниди. Бонкаш баба як миллион дот.
2: Маш фунданки веба Дубай баба вупай мой бонк парбоска.
3: Кедон миллион. Кедон Дубай. Баман танго 500 тазор карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 тазор сомони. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Хамаш дар Эсхата онлайн.
0: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Дата и место. Бря, парковка торгового центра.

0: ҳама бонкҳо ё тавассути QR Rams маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Neru-ро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
5: Рахами, телефоны и дорая реклама.
6: Чилуяк, чилуяк.
7: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Until School. Слова и выражения, которым вас не учили на уроках английского.
1: Баск. Баск.
2: Объясняет ведущий телеканала Russia Today Дэниел Хокинс. Лондон, Великобритания. Баск. Или глагол «basking» – это уличный музыкант, который, зарабатывая себе на жизнь, играя в переходах или в метро, или просто на улице, он может играть на гитаре или подыгрывать на другом инструменте. Просто уличный музыкант, который играет с разными уровнями профессионализма и собирает на этом таланте деньги на жизнь. Баска или «basking».
1: Баск. Баск. Capital School.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

которой доминировали арт-деко и стримлайн-модерн. Очень интересный дизайн также был в 70-х годах, характеризующийся культовой серебряной эрой высококачественных стереосистем. Ведь транзисторный век уже шагал по планете. Я очень хорошо помню этот период. И отвечаю...

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Москва. Как бывшая жена, случайная и запланированная встреча, и от волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху, и привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках. До новых встреч. Останемся друзьями.

0: Audio Stories.
1: Подавляющее число дроздов откладывают яйца голубого или бирюзового оттенка. Такой цвет возникает из-за пигмента билибердина. Есть и исключения. Например, у дрозда рябинника яйца зеленоватые с бурыми пятнами из-за смеси двух пигментов. А одноцветный дрозд откладывает бледно-розовые яйца. Редкий случай почти полного отсутствия билибердина. Оттенок скорлупы может варьироваться даже у одного вида дроздов. Он зависит от рациона и возраста самки. Чем моложе птица, тем бледнее обычно получается кладка. Ученые выдвигают несколько гипотез, зачем дроздам голубая окраска скорлупы. Она может защищать от перегрева, поскольку синий пигмент поглощает ультрафиолетовые лучи и снижает нагрев. Оказывать антибактериальный эффект за счет свойств билибердина. Помогать маскироваться в гнезде, делая яйца менее заметными для хищников. Затруднять кукушкам подбрасывание своих яиц, так как им сложнее подделать цвет скорлупы. При этом ни одна из теорий не подтверждена полностью. Вероятно, окраска просто способствует выживанию вида. Голубые или бирюзовые яйца встречаются и у других птиц. Так горехвостки откладывают ярко-голубые яйца без пятен. Скворцы светло-бирюзовые, голубая сойка зеленовато-голубые. Интересно, что некоторые кукушки тоже несут голубые яйца, а значит, могут подбрасывать их в гнезда дроздов. Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: В 2023 году соцсети покорила история о белоголовом орлане по кличке Мерфи из реабилитационного центра в Миссури, США. Птица построила гнездо на земле и 3 недели высиживала обычный гладкий камень. Сотрудникам пришлось подменить камень на спасенного орленка. Самец принял его как родного. Этот случай иллюстрирует феномен псевдояиц. Подобное поведение встречается и у других птиц. Например, альбатросы могут согревать пучки сухой травы, гаги – прибрежные галыши, а речные крачки – пустые раковины улиток. Известен случай, когда в гнезде малого казадоя во Флориде обнаружили желудь. Птица старательно его согревала. Плод дуба удачно имитировал яйцо по размеру и весу. Биологи считают такое поведение эволюционно оправданным. В сезон размножения птицы тратят много энергии, и излишняя привередливость может привести к тому, что они по ошибке уничтожат собственное потомство. К тому же в период гнездования птицы находятся под сильным влиянием гормонов. Из-за этого любой округлый предмет в гнезде может показаться им ценным и достойным заботы.
0: Audio Stories.

белом небе нашей спальни ангел пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли.

хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон-собака-радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Первые скамьи, троны и невысокие столики появились в Древнем Египте. В Европе традиция использования мебели закрепилась благодаря преемственности от античных культур, а также из-за климатических и экономических факторов. Обилие лесов обеспечивало дешевую древесину. Она постепенно заменила камень, который тогда использовали. В замках с каменными полами

0: делал более комфортным сидение ближе к земле. У пола сохранялся более прохладный слой воздуха. В Корее система отопления «Андоль», где дым от очага нагревал камни под полом, делала сидение на теплом полу удобным и полезным. Сегодня некоторые сторонники приема пищи на полу ссылаются на древнеиндийское учение Аюрведа. Считается, что сидение на полу, например, в позе сидхасаны, скрестив ноги, улучшает приток крови к желудку, ускоряет синтез гормона лептина, что вызывает чувство сытости и предупреждает переедание, а также способствует укреплению суставов и улучшению осанки.
1: Аудио сторис.